0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.